святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети истили немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави.

Jako младенец быв, ничтоже скверное совершивый, тем же Христос от земли воспримый, небесные врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земле.

Снуе нань восстание жестокосердых людей, наречете Гаврииле младенца совершенно, воином небесным добропобедным, да струями кровей твоих чистейших нечестие богоборцев посече и тех посрами, и да тобою видяще величия.

Из дому исшедшим лестью ядтя Гаврииле, и во град Белостоку везе, отчистые твои я крови, аки звер хищный жаждай насладитеся, егда же бескровен и мертв был еси, мучителье на ниву житню зелену, близ веси зверки тело твое вергоша, таковому убо подвигу во страдании твоем дивизии.

Милостерд быв, мученича чистейший, почил еси в скиниях небесных зверообразное кровопролитие обличив, и яростное нечестие уязвив, радуяся же, воспел еси со всеми страстотерпцы, победную

Uczenicze Boży, niebo pokrowom i niebo zelenu od Rому pokojenia, na niej trije dni, безвестне непогребен пребыл еси, тьмы птиц хищных, с ними же псов алчных множество, непорочное тело Твое тогда окружаху, обаче, прикоснутися ему никако же дерзающе, псибо мудрые тело Твоем от птиц хищных стражи.

Помышляем и чудо преестественное зрим на Тебе явленное, якобы младенец быв телом, мужем совершенным терпением страданий Твоим явился еси, тем убо подвиг Твой страстный умом созерцающе, воспеваем, давшему Ти крепость.

церковный по Господине Соша, и близ церкви веси Твоя зверки погребоша, бесчеловечному мучителю и злодеянию, купно со всеми единоверными ужасахуся, мы же, дивящися Твоему терпению,

Блаженною звездою был еси в мире, чадо блаженное Гаврииле, блистая ангельскою чистотою, тем же ныне сияешь и на небесах славою вечною.

Явно ангельскую чистоту сердца Твоего кротости незлобие, в них же мученически представился Иси Гаврииле, прославить во святых своих Бог, воистину, бо чудо преславно, по тридесятилетиях тело Твое нетленно обретися, источник исцеления всем с верою.

Божественного тайну являюще, егда церковь Зверковская в пламени огня погибе, обаче, мощи Твоя святые под спудом и охранящиеся, неврожденны обретошася, осем дивящися, верую с чистым сердцем, возглашаем Ти.

Не под спудом сокрываемый, но на свешниче Церкви Христовой поставленный и от Бога прославленный явился еси, святый Гаврииле, тьму рассеивающий и Христу противящиеся богоборцы крепко побеждающий,

Творение Божие видится на Тебе, всем притекающим к Тебе, Гаврииле, данную Тебе благодатью с верою просящих, от всяких напастей охраняешь, от скорби освобождаешь, и всяко прошение с верою приносимое исполняешь.

предал еси праведный дух твой в руце Божие, от страданий упокоеваяся, житийских зол и печалей земных непричастен быв. Осем, праведнем в Бозе упокоении, со умилением воспоминающе,

земнородный, слышанием о муках Твоих, кроткий младенче, умиляется, и страсти Твоя почитает, Церковь же православная мученическую кончину Твою прославляет, и о имени Твоем святом ликовстве.

Много глаголивая оком разума смотрящи, и суе глаголивыми усты изъясняющи премудрость творческую, устроения вселенная недоумевают, чесо ради страдания непорочных младенцев бывают. Мы же, таинству сему дивящися, возглашаем ти, Гаврииле святе,

Ile всем скорбящим и напастуемым, призывающим же тебе, младенче, в болезни сущим и матерям, о чадях своих скорбящим, о славу и утешение предстательством твоим подаеши, тем же за вся благодеяние тобою нам являемая.

Вознесению преславных, во страданий подвигов Твоих, обаче зраще усердие наше и произволение, приносимое нами пение, милостивно прими, нас же от грехов и напастей свободи, да чистым сердцем зовем Создателю нашим.

божественную, никогда же оскудевающую, но всегда врачующую, и спроси нам, святый угодниче Божий, да научитны подражати Тебе в чистоте ангельской и незлоби, да направит сердца наша к пламенной молитве и покаянию, да сохранит неврежденны с любовью хранящих заповеди Христовы, да дарует нам христианскую кончину, да сподобит на небесех узреть славу Божию.

славим Твое в младенчестем телеси незлобивое мужество, ублажаем память Твою, на Тебе боявися слава Христова, слава Церкви православная.

Младенческого незлобья и кротости образе причудный, малого труда сего достойное пение прияв. Буди нам теплый молитвенник пред Господем, да во дни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения и

трудны, малого трудащего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господем, да во дни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения избавимся,

Jako mladieniec byw, niż to, że skwierna ja sowierszywy, тем же Христос от земли восприйми, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли.

Слуга, аще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавидя, аще от мира бысте были, мир убо свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир, поминайте слово, еже аз рех вам, несть раб боли Господа своего, аще мене изгнаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоша, и ваше соблюдут. Но сия вся творат вам за имя мое, яко не видят пославшего мя. Аще не бых пришел и глаголали им греха не быша имели, ныне же вины не иму то гресе своем, ненавидя и мене, и отца моего ненавидит. Аще дел не бых сотворил в них, их же ин никто же сотвори, греха не быша имели, ныне же и видеша, и возненавидеша мене и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидеша мя туне. Егда же приидет утешитель, его же аз послю вам от отца, дух истины, и же от отца исходит, той свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуете, яко искони со мною есте. Сия глаголах вам, да не соблазните.

упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди владыко гресех наших и помилуйны, милостив Бо и человеколюбец Бог еси.

младенческого незлобия хранителю, мученического мужества носителю Гаврииле блаженне, земли нашей адаманте драгоценный, нечестия обличителю, к тебе мы, грешни, молитвенно прибегаем и о гресех своих сокрушающихся, малодушья же своего стыдящихся, любовью зовем ти. Скверн наших не вознушайся, чистоты сый сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения учителю. Но паче сих немощи наши от небес видя, тех исцеление нам Твоею подашь молитвою, и Твоя Христу верности подражатели нас быти научи. Аще ли безропотно крест искушений и злостраданий понести невозможем, обаче и тогда милостивая Твоя помощь не лиши нас угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа и спроси. Та же, и молящиеся о чадях своих матери услыши, здравию и спасению младенцам от Господа податися умоляй. Несть такового жестокого сердца, еже слышанием о муках Твоих, святый младенче, не умилися, и аще кроме умиленного воздыхания никоего же благаго деяния принести возможем. Но и таковым умиленным помыслом наша умы и сердца блаженне просветив, на исправление жития нашего благодатью Божию нас настави, вселив в нас ревность неустанную о спасении души и о славе Божией, и о часе смертнем память неусыпную хранить и помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзания демонская и помыслы отчаяния от душ наших предстательством Твоим отжени. И сия упованием божественного прощения исполни, воеже непрестанно славите нам милосердие.

истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матерь, святых славных и всехвальных апостол, святого мученика, младенца Гавриила, святых и праведных Боготец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет.

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнее зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобив имя даже в часе и до спети, прости мне грехи, я же сотворив сей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьи мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти и лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крому ли змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохранение мерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой и святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней сего человек, паче же и неко человек, но его рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся или похолих и в помышлении моем, или кого укорых, или укривит тако гневом моим, иди о печалях, иди о чем прогневахся, иди солгах, иди безгодно спах, иди не ишь прийди ко мне, презрех его, иди брата моего печалях, иди свадих, иди кого осудих, иди развичахся, иди разгордихся, иди разгневахся, иди стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися». Или разрешение по мыслях, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягу сну и почию, будный, грешный и окаянный аз, и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, велико даровитый, бессмертный, цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящ семи не на Твое угождение, и ничто же благо сотворша, привьюись и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого дела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и не осужденно на несном уснуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу ти благодарственной мольбы, и Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй ми восставшу совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал я и нам грешным заступление, и прийми сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио, Богу и душу мою соблюди, и Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от дни сьем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесьем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и телу и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благослови неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Ты же, яко Бог, щедрый помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей пожить, иначе упокое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть его веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь Богися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невесто, не невестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Богородице Дєво, не презри мені грішного, требуючи Твоєї помощи і Твоєго заступлення, на ця попова душа моя і помілуй мя, упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святий, Троице Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вим Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши, ничтоже верие, и аще чисто помилуешь, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих суще посети и исцеление даруй, иже на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шеоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житие Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться, тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешных.